Гориосом там, где ни светла нема, со стенами люди тужних успомена. Када ме упаду, стигао твой глас и пружена рука, као сламка за спас.